это за слова? А, ты мой ответ. А, рефрес рука. На, это все, это за слова. А, это за уча. Вечером.